0: Но для прослушивания лицам старше 12.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу.
3: Ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске стало известно о новых антироссийских ограничениях, названные категории граждан, которые могут выйти на досрочную пенсию. Россияне назвали ремонт самой сложной частью переезда. Подробности далее. Кая Каллас анонсировала новые санкции против России. Глава евродипломатии заявила, что рестрикции против Москвы примут из-за очередных ударов по Киеву. Ожидается, что предложения будут касаться расширения черного списка юридических лиц, которые европейские власти связывают с военно-промышленным комплексом России. По словам Каллас, только усиление давления на Москву и постоянная военная поддержка Украины способны остановить атаки на Киев. Об этом пишут «Ведомости». Право на досрочную пенсию имеют многодетные матери, жители Крайнего Севера, педагоги, медики и творческие работники. Об этом РИА Новости сообщили в социальном фонде. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя – в 56, а с пятью и более – в 50 лет. Права на досрочную пенсию также есть у педагогов, медиков и творческих работников. Для них пенсия назначается через 5 лет после наработки необходимого стажа и накопления минимального порога пенсионных баллов. Учителям необходимо отработать минимум 25 лет, а врачам 25 или 30 лет, в зависимости от местности. Самой сложной частью переезда россияне чаще всего называют ремонт и обустройство жилья. Об этом пишет портал News.ru, ссылаясь на результаты исследования. Согласно опросу, с ремонтом сложнее всего справиться 24% участников. Еще 22% назвали главной трудностью сбор и упаковку вещей, а каждый пятый – финансовые расходы. Поиск новой квартиры оказался на четвертом месте. Почти половина опрошенных последний раз приезжала летом, а при возможности выбрать сезон для переезда лето предпочли бы 2/3 участников исследования. Главными плюсами называют удобство перевозки вещей и подходящую погоду. Официальный курс доллара на 3 июля составляет 77 рублей 92 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 70 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Любая дверная фурнитура. От межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База «УСИС». Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Шампунь – это самое лживое изобретение человечества. Он обещает избавить тебя от ломкости, но ты по-прежнему сломлен внутри.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. Адамант – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. Адамант – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago!
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300.

0: Вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
3: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Поход к врачу – больше не стресс. Любую проблему решим. Медтраст приглашает для консультации к лору, неврологу, офтальмологу, дерматологу, гинекологу. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Дворец детского-юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны: 62-20-78, 62-95-70. Запись с 1 июня до 15 сентября 2026 года.
4: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Каждый год 3 июля по всему миру отмечается Международный день отказа от пластиковых пакетов, также известный просто как День без пластика. Каждую минуту в мире используется около 1 000 000 пластиковых пакетов, большая часть из которых в среднем через 25 минут становится мусором. В зависимости от типа пластика, такой пакет может разлагаться от 100 до 500 лет. При этом его частицы попадают в пищевую цепочку, накапливаясь в организме животных и человека. Подтверждение этому уже нашли британские ученые. Они обнаружили 12 видов пластика у многих, кто страдает легочными заболеваниями. Так что при низкой себестоимости производства этот материал слишком дорого обходится человечеству. Сегодня в России традиционно отмечается День ГИБДД. Именно 3 июля 1936 года было утверждено положение о Государственной автомобильной инспекции. Ведомство отвечало за порядок и соблюдение правил на дорогах и устраняло последствия ДТП. Кстати, интересно, что первые российские правила движения вышли из-под пера Ивана III, который упорядочил работу почтовых трактов, где меняли лошадей. Эстафету принял Петр I, который запретил быструю езду по столице и битье хлыстом прохожих, а заодно установил четкую методику маневрирования с правой стороны. В Магадане 3 июля 1967 года появилась улица Скуридина. До этого она называлась Спортивной, а переименовали ее в память о герое Советского Союза Иване Куприяновиче Скуридине. В Великую Отечественную войну он принимал участие в оборонительных боях в Сталинградской битве и был трижды ранен. Более того, в битве за деревню Сокули он сотворил подвиг. Он ценой жизни прикрыл своих солдат, накрыв телом огневую точку фашистов. На доме номер 4 по переулку имени Ивана Скуридина установлена мемориальная доска. А еще сегодня отмечается Международный день бросания камня. Основал его американский проект World Rocks в 2015 году, чтобы объединить людей по всему миру с помощью искусства наскальной живописи. Что же касается бросания камней в прямом смысле, то в некоторых религиях это почитаемый обряд для отпугивания зла. Ну а если не ударяться в религию, то метание булыжников – это фактически спорт. Если точнее, один из видов состязаний на соревнованиях «Стронгмен» – самый сильный человек мира. А вот если любишь кидать камни по воде, то рекорд по блинчикам или лягушкам установил американец Рассел Бьярс. Брошенный им камень совершил 51 касание о поверхность воды, пролетев при этом 76 метров. На этом все. Тебе хорошего дня, услышимся в «Машине времени».
0: Каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт, 104,2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы, 21А/1. И улица Полярная, 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в МИД РФ заявили о желании недружественных стран восстановить связи с Приморьем. Для детских садов запустят единый цифровой ресурс. Эксперт рассказал, как сэкономить на школьных покупках. Подробности далее. Некоторые недружественные страны начали проявлять интерес к возобновлению сотрудничества с Приморским краем. Об этом РИА Новости заявил представитель МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов. Эти государства оказались заложниками антироссийской политики, отметил дипломат, пояснив, что на протяжении 4 лет их жителей пугали рассказами о Москве, а теперь им приходится разъяснять, что это не соответствует действительности. Волосастов напомнил, что официальный представитель министерства Мария Захарова уже давала комментарии по этому вопросу. В частности, она уточняла, что поскольку Россия не является инициатором разрыва связей, она не намерена их самостоятельно восстанавливать. В числе зарубежных политиков, открыто высказывающихся о необходимости восстанавливать отношения с Россией, оказался президент Финляндии Александр Стуб. В частности, зимой текущего года он раскрыл, что власти страны на протяжении уже нескольких лет обсуждают возможность налаживания контактов с Москвой на более высоком уровне после завершения украинского конфликта. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для детских садов. Как пишет парламентская газета, на одной платформе соберут методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Там появятся рекомендации по занятиям с детьми, подборки мультфильмов, книг, сказок, игрушек и игровых материалов. В ресурс также войдет перечень игрушек, рекомендованных для детских садов. Кроме того, Минпросвещение подготовило новые рекомендации по оформлению групп, проведению занятий и музыкальному сопровождению. В частности, в детских садах планируют использовать больше фольклорных произведений. Помимо прочего, с нового учебного года программу дошкольного образования включат проект «Добрые игры». В игровой форме детям будут рассказывать о дружбе, взаимопомощи и уважении. Школьные товары выгоднее покупать по акции в течение всего лета. Об этом телеканалу 360.ru рассказал финансовый эксперт Андрей Бархота. Он посоветовал родителям не брать все одним набором, а заранее составить список и покупать одежду, канцелярию и тетради в разное время, сравнивая цены. Одежду лучше приобрести раньше, поскольку она дорожает быстрее. При этом важно уточнить у школы требования к тетрадям и другим принадлежностям, чтобы не потратить деньги на лишнее. Недостающие мелкие вещи можно докупить уже в сентябре. Официальный курс доллара на 3 июля составляет 77 рублей 92 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 70 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио «Карибу Арт».
5: Правильный подарок или вознаграждение от босса спасает сотрудников от выгорания, показало исследование. Почти треть работающих россиян уже столкнулись с эмоциональным выгоранием в этом году. Причем больше половины опрошенных признали, что выстроенная система поощрений со стороны работодателя, включающая не только премии, но и регулярное признание результатов, помогли бы им легче справляться с перегрузкой. Эксперты советуют руководителям дарить своим сотрудникам корпоративные подарки. Например, универсальные подарочные сертификаты, которые дают свободу выбора трат, или любимые всеми премии хотя бы раз в квартал. Так что вот такие намеки кидаем боссу в пятницу с пометочкой, что мы немножечко что-то уже выгораем, пусть на выходных об этом хорошенечко подумает. Ну а мы идем дальше. 12.04 в Магадане, ты слушаешь радио «Карибу Арт». За пультом с тобой Наташа Белая, тебе отличного настроения. Ну а впереди свежак от Джарахова и Кошевой.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
7: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Отстоятельства – это когда обстоятельства складываются не лучшим образом.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони.

0: 200-232.
1: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности: лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Софиде рассказали о требованиях России к переговорщику от ЕС. В правительстве РФ появился оперштаб по борьбе с кибермошенничеством. Яндекс.Браузер расширил перевод видео с сохранением голосов. Подробности далее. Евросоюзу будет сложно найти подходящего кандидата для переговоров с Россией. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Сенатор подчеркнул, что переговорщик от Европейского Союза должен иметь достаточный авторитет и в Европе, и в России, а поэтому он не может иметь отношения к той прежней политике, которую ЕС проводил в последние годы по отношению к России. Косачев отметил, что найти такого человека среди европейских государственных деятелей сейчас очень сложно и даже невозможно. Сенатор напомнил, что Владимир Путин назвал в качестве предпочтительной кандидатуры для возможных переговоров между Брюсселем и Москвой бывшего главу правительства ФРГ Герхарда Шредера. Но Евросоюз отверг это предложение российского лидера, посчитав экс-канцлера недостаточно авторитетным. Правительство утвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Новую структуру возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает Интерфакс. Оперативный штаб займется выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В его работе примут участие федеральные органы власти, включая правоохранительные ведомства, Банк России, а также представители бизнеса, операторы связи, банки и цифровые платформы. Как отметили в аппарате вице-премьера, создание оперативного штаба является одной из системных инициатив правительства по борьбе с кибермошенничеством. Яндекс.Браузер научился переводить видео с сохранением оригинальных голосов и интонаций еще с 7 языков. К английскому добавились итальянский, испанский, французский, немецкий, китайский, японский и корейский. Нейросеть анализирует тембр, ритм и особенности речи говорящего, а затем воспроизводит их в русской озвучке. Перевод передает не только смысл, но и особенности речи героев, поэтому озвучка звучит естественнее. Функция уже работает при просмотре видео, в том числе в поиске Яндекса, ВК, Видео и Рутуб. По данным компании, каждый месяц переводом видео пользуются около 1 700 000 человек. Официальный курс доллара на 3 июля составляет 77 рублей 92 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 70 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Настигла печаль, откуда не ждали. Шаурма летом опасна для здоровья. Врачи советуют держаться подальше от соусов. В жару соусы становятся инкубатором для сальмонеллы, кишечной палочки и прочих подарков судьбы. Особенно опасны те, что на основе молока, масла или яиц. Там бактерии плодятся с космической скоростью, уверяют нас специалисты. Вот такие вот грустные летние настроения нас настигают. Но, мне кажется, истинных любителей шаурмы вряд ли что-то осталось. 13.05 в Магадане. Ты слушаешь радио Карибу Арт. За пультом Наташа Белая. Погнали дальше.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
8: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
9: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
10: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов, манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200 470 и 8 914 850 85 14.
11: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 3 июля.
5: Авен.
4: Вероятные проблемы в сфере делового и дружеского общения, встречи и новые знакомства едва ли будут приятными. Поддержка родственников вам бы не помешала, но получить ее сегодня будет непросто. Светские развлечения или занятия спортом вряд ли поднимут вам настроение.
5: Телец.
4: Звезды советуют снизить активность и отказаться от участия в делах, которые требуют серьезных усилий и затрат энергии. Очень важно позаботиться о здоровье и обеспечить себе хороший отдых. Для приема, путешествий, занятий спортом и развлечений вне дома день не подходит. Новые знакомства маловероятны, но не исключена встреча с человеком, который некогда вызывал у вас нежнейшие чувства.
5: Близнецы.
4: Вы стремитесь к общению, новым знакомствам, но с трудом находите общий язык даже с теми, кого привыкли считать единомышленниками и партнерами. Причиной проблем в личной жизни является непостоянство ваших желаний и стремлений. Кроме того, сегодня вы, похоже, получаете удовольствие от бесконечных споров, а о компромиссах не желаете даже думать.
5: Рак.
4: Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях, почувствовать себя настоящим искателем приключений.
5: Лев.
4: Будьте чрезвычайно осмотрительны при решении любых вопросов, связанных с деньгами. С точки зрения финансов, день крайне неблагоприятен. Сфера романтических отношений находится под влиянием негативных тенденций. Вам будет трудно удержаться от упреков и обидных замечаний в адрес любимого человека.
5: Дева.
4: День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется значительными событиями. Этот день подходит для отдыха, восстановления сил физических и моральных. Тревога и беспокойство остаются в прошлом, приходит понимание того, как следует действовать, чтобы получить наилучший результат. Звезды советуют не торопиться с решением серьезных проблем.
5: Весы.
4: День будет непростым для тех, кто планирует посвятить его важным делам. Обостряются давние конфликты, приходится возвращаться к решению вопросов, к которым вы уже утратили интерес. Не стесняйтесь обращаться за помощью, если в этом возникнет необходимость. Однако выбирайте людей, которым можно доверять. Новые знакомства могут оказаться очень полезными.
5: Скорпион.
4: Отложите трудные дела и сосредоточьтесь на занятиях, которые доставляют вам удовольствие. Финансовая ситуация благоприятна, можно сделать удачные покупки или получить ценный подарок. В семье царит гармония. Общие дела помогают вам поладить даже с теми родственниками, которые редко бывают вами довольны.
5: Стрелец.
4: Спокойно относитесь к мелким недоразумениям, не позволяйте им испортить вам настроение, и день пройдет очень хорошо. Найти взаимопонимание с любимым человеком удастся даже тем, кто уже отчаялся положить конец разногласиям и спорам. Дело не столько в вашей готовности к компромиссу, сколько в самой ситуации.
5: Козерог.
4: Не все дается легко, но ни одна преграда не устоит перед вашим упорством, изобретательностью и находчивостью. Вы прекрасно проведете время в обществе друзей, некоторым из которых может понадобиться ваш совет. Руководить поступками любимого человека не стоит, это вызовет негативную реакцию.
5: Водолей.
4: День весьма противоречивый, успехи не исключены, но и неприятностей избежать не удастся. Пережить сложные моменты помогут близкие люди. Их помощь и моральная поддержка сегодня очень важны. Отношения влюбленных наладятся, одиноким водолеям счастливое стечение обстоятельств даст возможность завязать приятное знакомство.
5: Рыбы.
4: Отличный день для отдыха и новых знакомств. Не стоит планировать серьезных дел, вы настроены несколько легкомысленно и вряд ли сможете сосредоточиться даже на чем-то очень важном. Много интересного ждет тех, кто примет приглашение на романтическое свидание. Разочарованы вы наверняка не будете. Советы близких окажутся весьма полезны.
3: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
2: Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Напольные покрытия «Декатайл», бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.

0: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
1: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: Я думал, операция выведет меня из строя на несколько недель. Я занятой человек и не могу себе этого позволить.
5: Для меня очень важна поддержка и комфортные условия.
6: Мне казалось, что восстановление будет тяжелым и болезненным.
7: Поход к врачу больше не стресс. Быстрое и эффективное решение при варикозе. Консультация у флеболога. Лазерное удаление вен. Склеротерапия. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 2203-22.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
10: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
11: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
10: Я даже знаю, про кого вы говорите.
11: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
10: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
11: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
12: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл».

всем в нашем мире относительно. Если хочется взлететь повыше, то надо нырнуть поглубже, сохраняя дыхание, с которым мы встретили третий час на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, тебя приветствую и обещаю разгон в следующем Starshine от Алигаш. Но сначала серебро.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
6: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: понедельник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Сколько не доверяй людям, все равно окажется, что не доверять надо было еще больше. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории
1: в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Каждый год 3 июля по всему миру отмечается Международный день отказа от пластиковых пакетов, также известный просто как День без пластика. Каждую минуту в мире используется около миллиона пластиковых пакетов, большая часть из которых в среднем через 25 минут становится мусором. В зависимости от типа пластика, такой пакет может разлагаться от 100 до 500 лет. При этом его частицы попадают в пищевую цепочку, накапливаясь в организме животных и человека. Подтверждение этому уже нашли британские ученые. Они обнаружили 12 видов пластика у многих, кто страдает легочными заболеваниями. Так что при низкой себестоимости производства этот материал слишком дорого обходится человечеству. Сегодня в России традиционно отмечается День ГИБДД. Именно 3 июля 1936 года было утверждено положение о Государственной автомобильной инспекции. Ведомство отвечало за порядок и соблюдение правил на дорогах и устраняло последствия ДТП. Кстати, интересно, что первые российские правила движения вышли из-под пера Ивана III, который упорядочил работу почтовых трактов, где меняли лошадей. Эстафету принял Петр I, который запретил быструю езду по столице и битье хлыстом прохожих, а заодно установил четкую методику маневрирования с правой стороны. В Магадане 3 июля 1967 года появилась улица Скуридина. До этого она называлась Спортивной, а переименовали ее в память о герое Советского Союза Иване Куприяновиче Скуридине. В Великую Отечественную войну он принимал участие в оборонительных боях в Сталинградской битве и был трижды ранен. Более того, в битве за деревню Сокули он сотворил подвиг. Он ценой жизни прикрыл своих солдат, накрыв телом огневую точку фашистов. На доме номер 4 по переулку имени Ивана Скуридина установлена мемориальная доска. А еще сегодня отмечается Международный день бросания камня. Основал его американский проект World Rocks в 2015 году, чтобы объединить людей по всему миру с помощью искусства наскальной живописи. Что же касается бросания камней в прямом смысле, то в некоторых религиях это почитаемый обряд для отпугивания зла. Ну а если не ударяться в религию, то метание булыжников – это фактически спорт. Если точнее, один из видов состязаний на соревнованиях «Стронгмен» – самый сильный человек мира. А вот если любишь кидать камни по воде, то рекорд по блинчикам или лягушкам установил американец Рассел Бьярс. Брошенный им камень совершил 51 касание о поверхность воды, пролетев при этом 76 метров. На этом все. Тебе хорошего дня, услышимся в «Машине времени».
0: Каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
6: Карибу – самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
5: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2 FM.

Расслабляющие мотивы Satin Jackets настраивают на спокойствие и нормальную скорость. Привет там всем госавтоинспекторам, которых я, Иван Высоцкий, поздравляю с профессиональным праздником. Это Радио Карибо. Продолжаем в тайландском режиме Иньян. Далее по курсу Эмейз и Кать Чехова. Не переключайся.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
7: С заботой о вас «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать «Мегуми». Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
9: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
10: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 4 июля в Сосумане временами дождь, температура около 15 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 1 метра в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 11 выше нуля, ветер восточный с порывами до 1 метра в секунду. А в Магадане в субботу временами дождь, температура ночью до 8 градусов тепла, днем около 14 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
3: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
2: Не скажу так сразу точно.
3: А я вот с «Адамантом». Тесно 20 лет уж скоро.
2: А стоит? О них я слышал где-то.
3: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
2: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
3: Держи, дружище. 6144. Запомни. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Стадник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Отпуск Шрёдингера – это когда уехал отдыхать, но все равно постоянно работал.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65 01 10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63 74 78.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый?

0: Электрическая 77А.
1: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
2: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
6: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Звонкий.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дворец детского юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны 62 20 78, 62 95 70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабомаркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: You make me feel alive again.

Много комплиментов мало не бывает. Как нам только что напомнили Аниме и Джоджо, ведь для парня это вроде бы слова, а девушке с этим жить и прокручивать в голове целый день. Ну хорошо же, правда? И с такими настроениями Лена Князева продолжает эфир на радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, незримо рядом только с тобой.